19:13, 7:24. Коспоя. Бил авто, майка. Полицейский авто завия у подвоз с десной стороны. Пишет. Автомобили. Майхно оранжно товарно возило. Автомобили. М5. Знак за отрошки возичка и колеса. Наспроти нему М4. Солнце блещи. Прикрито е с танко коприно светлих просонних облаков. Звук трамвая в завою. Prazna cesta, brez avtomobila, pešca kolesarja. Drevesa noče dan.